на миня терра, дон со шотти пульго стаем. У шотти вели у ароджаду подойлен, да на зенчу мова граду верунга ушу дансен. У шотти вели у ароджаду подойлен, да на зенчу мова граду верунга.